пройдет дождь, и ты придешь ко мне. Это будет всегда, ведь я люблю тебя. После дождя.

эти бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит.

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
4: Well, here we go, champ. We made it. This is Moscow, baby. Hello, Moscow!

0: 倒霉。
1: Любовь бьет прямо в сердце. Стоит тебе раскрыться. Она не похожа на Тайсона, но бьет намного сильнее. И вот лежа на полу, первый раз в жизни, тебе больше не хочется драться.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Ой, сбичай, лай, уеп!

0: душевное радио. Слушай любимое, проверенное.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Ленточка, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио.

0: Реклама. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 19 и 20 июня. Корм для кошек «Вискас», курица и индейка всего 4,39 за 350 грамм. Порошок стиральный «Мара» для цветного всего 9,99 за 3 килограмма. «Хит» – заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Нектарин 6,99 за килограмм. Кофе растворимый Nescafe Gold 11,99 за 95 грамм. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще два автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Бумага туалетная Папия Бали Флауэр 3 слоя 6,99 за 8 рулонов. Капсулы для стирки Make Magic 9,99 за 57 штук. Каждый день в

0: Евроопт. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Синькевич, доброе утро. Президент накануне провел совещание по развитию хоккея. Как отметил Александр Лукашенко, хоккейный клуб «Динамо Минск» – важный идеологический проект, который необходимо развивать. Глава государства призвал команду нацелиться не только на выход в четвертьфинал КХЛ, но и на завоевание кубка, а также призвал воспитывать своих хоккеистов, указав на слишком большое количество легионеров в командах. Холдинг «Горизонт» и производитель авто «Белджи» запустили совместный проект по развитию автомобильной электроники. В Беларуси организуют производство мультимедийных систем для автомобилей. Речь идет о панели приборов, мультимедийном дисплее и блоке управления. Как пишет SBBuy, белорусские мультимедийные системы планируют устанавливать на автомобилях модели «Белджи X50+.» На серийное производство рассчитывают выйти уже в начале следующего года. Все загородные лагеря получили официальное заключение о готовности после проверок эпидемиологов, как сообщили в Минздраве. Главная задача – создать комфортные условия, полностью исключив риски инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. Специалисты провели тщательную проверку пищеблоков, спальных корпусов, санитарно-бытовых условий, медицинских пунктов и мест досуга. Также установили строгий лабораторный контроль питьевой воды, качество и безопасность питания в целом. Групповой этап чемпионата мира по футболу продолжается. Накануне Франция обыграла Сенегал 3-1, Аргентина победила Алжир 3-0, а Норвегия разгромила сборную Ирака со счетом 4-1. Добавлю, сегодня в 8 вечера состоится матч Португалия-Конго, и в 23:00 Англия сразится с Хорватией. А в эти минуты Англия играет с Иорданией, первый тайм уже завершился, счет 1-0 в пользу Австрии. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2,76, евро 3,21 рубля, 10 юаней 4,07 рубля, 100 российских рублей 3,82 рубля.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями, дожди в отдельных районах, грозы и порывистый ветер. В Бресте плюс 19-21, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске 16-18, в Могилеве 17-19 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу сегодня с Дмитрием Санковичем.

0: обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Яблоко Red Prince 2,99 за килограмм. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,69 за литр. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
4: Если за краской, то в ОМА. С 16 по 28 июня скидка до 30% на краски, лаки и эмали. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
6: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук биомедпрепараты.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Ага. Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
9: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
10: Ненаказуемо.
11: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Ровным почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу!

0: детали будут, и улыбки будут, и желание жить будет. Почему? Потому что правильно настроены прямо с утра топ-5 радиостанций Беларуси. Это душевное радио. Меня зовут Дмитрий Санкович. Ну, как зовут? Редко теперь уже зовут. В основном прихожу сам. По утрам, теперь получается, ваши радиоприемники или интернет-извещатели. Извещатели интернет, что-то в этом роде. Для чего? Для одной единственной цели. Чтоб вам всем сделать, ну, условно, эмоционально хорошо. Задача — поднять настроение, не царапать носами асфальт. Благодаря вот этой вот нудной погоде, которая, во всяком случае, в городе Минске царствует. Но, говорят, недолго, опять на выходные придет, как положено, там будем смотреть. Вот читаешь погодные новости, и тут теплеет, и климатические нормы постоянно перебиваются в лучшую сторону, и тут хорошо. Выходишь из подъезда, и хочется задать один единственный вопрос. Ну, и где? Ну, ладно, погода — это не решающий фактор. Самое главное — солнце всегда внутри каждого человека. Это я не перестану утверждать, потому что, во-первых, в это свято верю, а во-вторых, это давно уже даже мною, достаточно протертым калачом, проверено. В этом музыкальном часе мы с вами, ой, скоро разгонимся технотроником, Pump Up The Jam. Помните, да, космический джем? Вот именно оттуда, ну, у нас только классик-хит 24/7, это вы знаете. Конечно, гороскоп фирмовый, так как положено, он прокатит, прям протянется мармеладной стрункой. Хорошенький я сегодня какой, между нами с вами. И там узнаем, что нас ожидает в течение сегодняшнего дня. Ну и также приглашаю, нас можно не только слушать, можно смотреть через лайв-трансляции нашего официального сайта душевнаярадио.by. Обязательно можно смотреть тот же самый лайв-трансляцию у нас в Телеграме. Душевное радио, чат мы называемся, потом вот вступить, это значит посмотреть. Ну это я вам перевожу. Для тех, кто в Телеграме. Ну и welcome to TikTok. Тоже ДД Санкович с нашего аккаунта. С нашего, да, кто-то такой. Мы Николай Второй. С моего аккаунта ДД Санкович. Там тоже видно душевное радио. Там вот за кулисье можно будет посмотреть, пообщаться, если есть такое желание. Все, что знал, рассказал. Далее жму на плей, технотроник. Разворачиваем это утро как любимую карамельку. Ни в чем себе не отказываем.
1: Подвесимо-шоу, подвесимо-шоу, подвесимо-шоу. Утро!

Ребят, дорогие, напоминаю, что у нас есть Телеграм. Ну, не у нас есть, у нас там группа наша, душевное радио, чат называемся. Приходите и уже можете прямо с утра формировать свои вопросы в нашу рубрику «Радиотерапия». Отвечу за все. На все.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: На «Озон» «Ораспродажа» дарим скидки до 90%. Выбирайте! Чистящее средство «Сиф» за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на «Озон.бай» по телефону 8017-388-7794.
2: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
3: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Колбаски «Моравские» из птицы, полуфабрикат. Всего за 5 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 8 по 21 июня. Шашлыки зовут!
4: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой?
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
9: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
10: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
11: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
12: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Радиоактивный.
1: Ой, я знаю, что все ждут. Кто я такой, чтобы не оправдывать ваши ожидания? Фирменный гороскоп, звездопати, Бодриссимо шоу. Поехали. 17 июня, все правильно? Смотрю на часы. На три часа, на трое часов. Посмотрел, все правильно. Я ж люблю такое попутать даты. 17 июня, сегодня Овны. В этот день нужно проявлять дружелюбие. Быть общительными с окружающими, да елки-иголки, а я какой всегда, всегда такой. Так вы заведете новых, полезных, знакомых и узнаете какую-то важную информацию. Я не знаю, как другие овны, у меня есть пунктик, особенно никогда не использовать в собственных целях своих друзей. Вот себя, пожалуйста, берите, пользуйте. А вот я, друзей, не хочу никогда ни за что использовать. И когда приходится просить даже о помощи друзей, я начинаю комплексовать, депрессировать. Мне это так сложно. А они молодцы, все равно помогают. Друзьям, тельцы. 17 июня. Высокая работоспособность тельцов. Их деловые прям качества. Прям деловые тельцы сегодня будут отмечены начальством. Вы можете получить. Можете, не обязательно получите, но можете получить. Нет, не по лицу, тельцы, не беспокойтесь. Поощрение укрепить свое профессиональное положение. Близнецы. Наиболее успешными будут те направления для вас, где можно проявить необычный подход и фантазию. Это вообще всегда очень здорово. Надоедает копать в одну сторону одними и теми же движениями. Когда есть фантазия, тогда есть результат. Пусть непредсказуемый, но клевый. Поэтому, близнецы, сегодня фантазируем по полной. Хорошее время для начала каких-то прям новых проектов. Ну, может, я не знаю, там новые дети, да? Запланируется тоже, почему нет? Это важно, планета должна продолжаться. Раки, 17 июня. Действуйте с помощью своего обаяния. Проявляйте дружелюбие, чтобы расположить к себе людей. Провести переговоры с выгодой. Такое дружелюбие получается не настоящее. Нет, вы знаете, лучше все-таки жить с улыбкой. Да, иногда вызывают врачей, да. Но во всем остальном-то это нормально. Кто-то на работе из раков может начать оказывать какие-то знаки внимания. Сегодня все, да? Надо помыться. Так, Лев, 17 июня. Люди, с которыми вы познакомитесь сегодня, окажут вам помощь в будущем. Станут вам верными союзниками. Поэтому звезды рекомендуют, я так понимаю, львам сегодня активно формировать свой прайм. Прайм – это не только выгодное время в радиоэфире, но еще и львицы. Да, я правильно все разложил по полочкам? Поэтому звезды львам рекомендуют больше общаться, вступать в разговоры, делать какие-то комплименты. Ох, как вкусно ты сегодня выглядишь. Вот примерно так, львы. 17 июня, Дева. Сегодня вы можете случайно услышать какую-то очень важную информацию или ответ на интересующий вас вопрос. Прислушайтесь к окружающим, знакомьтесь, проявляйте инициативу. Я гляжу, что прям, ну, высоко ж сижу. Вот в ТикТоке видно, да? Здрасте всем. И сегодня прям день каких-то общих знакомств. Сегодня, например, весы могут прийти ко львам, и те окажут им дружелюбие, не облизываясь. Ну, к примеру, я говорю. Весы, 17 июня, энергия у весов будет на высоком, на невысоком уровне. Поэтому, чтобы сэкономить силы, чаще делайте перерывы, переключайте внимание на приятные вещи или разговоры. А это же так, знаете, за офисным столом там ножки забросили. И знаешь, Светка вчера такого себе привела. Ну, вот обычно такие разговоры между девочками. Я просто сижу удачно, иногда ухо приклеивается. 17 июня, скорпионы. С самого утра вам придется бороться с ленью, делать усилия, чтобы начать заниматься делами. Входите, распахнув двери, мощной походкой, в рабочий ритм. Ну, постепенно. Начинайте сегодня с легких вопросов, думайте о конечном результате своего труда. А что, есть те, кто работают без конечного результата своего труда? Просто так. За что мне конфетка? Просто так. Стрельцы, 17 июня. Сегодня вам нужно принимать решение быстро, не раздумывая. Интуитивный ответ будет самым верным, поэтому сегодня, опять же, 17 июня, больше слушайте свой внутренний голос. Одному единственному скажу, у которого постоянно внутренний голос тянет его на теплый диван. Не слушай. Ну, это болеющий напарник. Козероги. Тоже 17 июня, день с повышенным эмоциональным фоном, когда многое вокруг будет вызывать у вас раздражение. и негатив. Я точно знаю, сейчас мне прилетит, да? Старайтесь действовать привычными методами, с улыбочкой на лице, не экспериментировать и вообще сегодня, козероги, не начинать вообще никаких новых дел. Дел и так хватает, закончите старое, хотя слово «старое» мне очень и очень не нравится. Водолеи, 17 июня обстоятельства будут против вас сегодня абсолютно. Поэтому не стоит планировать на сегодня слишком многое. Выберите одно единственное водолея, самое важное дело, и сконцентрируйтесь на нем. Все остальное отбрасывайте от меня. Говорите, меня нет, сегодня не принимаю. Приемные дни в понедельник с 9 до 9.05 и все остальное. Поэтому водолея сегодня на один единственный день. И вперед, и аля-улю, и гуси, если надо. Рыбы, 17 июня. Желание получить все и сразу может добавить вам неприятностей. Поэтому, рыбки, контролируем свои эмоции, подходите ко всему с практической точки зрения. Правильно. Вот это самое важное. Займитесь уже начатыми вопросами, не начинайте новых дел в этот день. Получается как? 50-50 распределился гороскоп по всей линейке астрознаков. И поэтому получается так. Одни знакомятся, радуются жизни, вторые осторожно сидят в кустах, настраивают рояль и занимаются одним важным делом. Это общее резюме. Ребята, я старался, берите, пользуйтесь.
0: Если помнить... то только хорошее. Если радио, то душевное.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
2: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
4: Если покупать обои, то в ОМА. С 16 по 28 июня скидка 15% на все обои. Более 1000 позиций самого актуального ассортимента для вашего дома. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 19 и 20 июня. Вода минеральная Мдаби газированная. Всего рубль 79 за 1,25 литра. Чипсы рифленые Лейс Лобстер. Всего 3,99 за 140 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
7: «Светофор». Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Смесители до 30%. Ванны, душевые кабины и кухонные мойки до 20%. Мебель для ванной до 15%. Только с 15 по 30 июня. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
6: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Нектарин 6,99 за килограмм. Кофе растворимый Nescafe Gold 11,99 за 95 грамм. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
7: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Шашлык популярный из свинины «Полуфабрикат» всего за 12 рублей 99 копеек за килограмм. С 8 по 21 июня. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
9: Душевное радио. Слушай свое.

0: шоу.
1: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
2: О, точно, радиотерапия. Ребят, добро пожаловать. Это возможность посоветовать картами. Помахать вам картами вслед от меня, в хорошем смысле этого слова, чтобы поддержать. Итак, либо звоним 8-017-370-45-70, либо 8-017-370-45-74, городские минские номера. Либо же пишем в Телеграм, душевный радиочат. Ну, вот тот, кто в ТикТоке, в первый раз сегодня день медика. Татка, дорогая, уважаемая, я бы даже сказал. Я не медик, я радиотерапевт. А раз терапевт, радио должен быть в форме. У меня вот такие вот карты Таро, сейчас будем помогать. Что тут у нас? Анна К. Тот ловкий момент слушать душевное в собственном день рождения в отпуске про креативный подход близнецы Анечка, которая К. Ну это прям, как знаете, у Пушкина, помните, он там Натали С. или как он там писал? Я тут уже Прайм с Прайдом перепутал, боюсь тут еще в очередной, ну да ладно, обычно же человек, имею право. Так я вас поздравляю, так и я вас поздравляю! Я желаю вам сегодня на креативе, слушайте, в отпуске, под душевное радио, плюс креативный подход близнецы. Аня, вам сегодня тяпки, лапки в руки и коллаборьте по полной программе. Вам потом можно 3-4, 5 дней, 15, не дай бог, стучу, отсыпаться, правильно? Поэтому с днем рождения от волны душевного радио, все будет отлично. Так, ну и есть вопрос, вот Оля Иванашка, она уже который день там просит, радиотерапевт, пожалуйста, поставь диагноз моему вопросу, получу ли я важные для меня документы до конца этой недели? Я так предполагаю, что визы, да? Оля, куда-то крылья намылили, ну давайте будем пробовать. Сейчас я сам себе тут хозяин. Вот есть лайв-трансляция, там и в ТикТоке, и наш лайв с душевнаярадио.бай, там есть вот видеочате. Показываю, вот вращаю, говорю стоп. Перетасовываю, тоже сам себе говорю стоп. Итак, Ольга, документы до конца этой недели, видимо, отпуск висит на волоске. Вот звонит телефон студийный, ребят, поздновато. Раньше надо было, эфир очень быстро у нас. Поворачиваю. Ой, тройка мечей. Да что ж сегодня карты что-то липнут ко мне, не те, которые надо. Так хочется сказать вам да, но разочарование какое-то у вас, непростой период, Оля. Необходимо заботиться о здоровье, неразделенной какая-то прям любовь. Вот, но карта говорит, что нет, придется потерпеть, видимо, до конца следующей недели. Ну как есть, ну я не могу, мне хочется вам всем говорить «да». Но ведь надо же быть в конце концов и честным с вами. Ну вот такая вот карта, вот показываю. Нет, Оль, получается, что нет. Ну вы не грустите, документы же это же такая вещь, да? Сегодня ее нет, а завтра они есть. И вы уже, да, в duty free поете «Выйду ночью в поле с конем».
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Переходим в следующий музыкальный час. Всем верить в лучшее. Ой, классная группа, белорусская типажа называется. Слушаем, радуемся, верим в лучшее. И Сергея Сенкевича встречаем с новостями на волне душевного радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Сегодня в Минске стартует выставка «Национальная безопасность». Новейшую амуницию и самые современные технологии представят в национально-выставочном центре «Белэкспо» по 19 июня. Гостей ждет много интерактива. Можно будет погрузиться в атмосферу работы спецслужб, например, попробовать себя в роли спасателя, медика, милиционера или даже бойца спецназа. Благодарность президента объявлена гандбольному клубу «СКА Минск». Соответствующее распоряжение накануне подписал глава государства Александр Лукашенко. Как сообщает Белт, награды клуб достоин за многолетнюю плодотворную деятельность, высокий уровень спортивного мастерства, значительный вклад в развитие физической культуры и спорта. В этом году гандбольный клуб «СКА Минск» отмечает 50-летие. Он является одним из самых титулованных в истории советского и белорусского гандбола, многократным обладателем европейских кубков и базовым клубом для подготовки игроков национальной сборной. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня установлены камеры контроля скорости. Они работают на 9 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Домашевской, Воупшасово, Московской, Маяковского, а также на МКАД. Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными и не превышать скорость. Ученые пообещали метеозависимым белорусам месяц передышки от магнитных бурь. По их словам, солнечная активность впадает в традиционную летнюю спячку. Спокойной обстановке способствует и общий спад солнечного цикла. В ближайшие 30 дней нас ожидает геомагнитный штиль. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек. Евро 3 рубля 21 копейка. 10 юаней 4 рубля 7 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте 19-21, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске 16-18, в Могилеве 17-19 тепла, в Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио «Бодриссимо» шоу сегодня с Дмитрием Санковичем.

0: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
1: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции при применении мазоком без инструкции или при консультации с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
2: Вот это яйца. Всем яйцам яйца.
1: Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей.
2: Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Шашлык из птицы «Трапеза» 9,99 за килограмм. Яйцо куриное S1 рубль 99 за 10 штук каждый день. Выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу. Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
4: Ой, слушайте, я хочу искренне поприветствовать абсолютно всю планету, которая благодаря ТикТоку вот тоже сейчас слушает эфир «Волны душевного радио». Это Минск, это топ-5 радиостанций Беларуси, мы называемся «Душевное радио». Меня зовут Дмитрий Душнило-Санкович. Нам тут даже фирменные майки прислали, но так как товарищ мой, слава богу, очень жаль, болеет, поэтому наденем уже маечки попозже, предъявимся там в полной нашей красе, в наших званиях. Спасибо, кто сделал, кто прислал. Это супер. Вообще, мы очень тронуты. Ну, а мы продолжаем в этом музыкальном часе. Ну, конечно, музыка, от которой хочется жить. И не просто жить, но и джиги-джиги танцевать, да? Потому что очень у нас мощная радиостанция. Тут поди нас еще с какими-то энергиями догоните, да? Это здорово, это классно. Ну, и вот тут прям голос у меня дрожит. Тут обратился один человек ко мне с очень важной миссией, как именно к волне душевного радио. Я постараюсь, конечно, ребятам помочь, но пусть это будет, ну, вот таким вот легким, ну, фронт-анонсом для вас, легкой интригой, для того, чтобы потом все это услышать. Ну, действительно, мы же в конце концов-то волна душевного радио по своей сути, я бы сказал. А вы знаете, что делает завтрак просто идеальным? Воу! Глазунья под любимые хиты. Други наши и подруги дорогие. Коллаборация, которую никто не ждал, а мы сделали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищем в магазинах Корона, Грин, Юнистор, Семь Пятниц, XXL, Евроопт, Соседи, Простор, Копеечка, Маяк и Доброном. Нашли на полке? Ну так сфотографируйте, покажите в сторис в Инстаграм или присылайте нам в Телеграм-чат. У нас Телеграм-чат есть, душевное радио. С хэштегом обязательно хэштеги. Многие не ставят. Ребята, это плохо. Найдите, переставьте. «Душевные яйца» называется хэштег. И у вас будет возможность выиграть фирменную термокружку по итогу месяца. Делитесь теплом. Ждем ваши отметки. Это здорово, это классно. Ну а пока, ой, люблю я этот клич. Танцуем, люди!
5: «Душевное радио». Классика хитов.

0: Реклама.
1: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле.
2: А мне бы черный, под новенькое платье.
3: Хватит мечтать, пора действовать. Еврооп разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Еврооп с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.европ.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: ребята, это Бодриссимо Шоу, это волна душевного радио по своей сути, да. И вот редкий случай, ко мне обратились тут в личку. Сос-выход. Ну и такое, спасите наши души. Мы же душевное радио. В общем, зачитываю, а потом все скажу, что, как и почему. Мне написали тут. В моей жизни есть человек, который мне невероятно дорог. Это мой друг Игорь. Мы дружим, внимание, уже целых 9 лет. Ну, ведь сами знаете, какое-то редкое счастье в наши дни, это действительно абсолютная правда, найти и сохранить настоящую дружбу на протяжении стольких лет. Ой, дружба, особенно такая, я с вами соглашусь, огромнейший дефицит. Но недавно мы с ним немного повздорили, и у меня из-за этого очень неспокойно и очень холодно на душе. Так хочется сделать первый шаг, умничка какая. Помириться и как-то по-особенному растопить этот лед. Игорь сам из Тульской области, и мне в голову пришла, как мне кажется, очень трогательная и креативная идея. Я безумно хочу организовать для него короткое видеоприветствие, чтобы прозвучали простые, но важные слова. Игорь, привет! Ирина передает, что ваша девятилетняя дружба – это самое крутое, что есть, вы классные, так что давайте без ссор. Вот такое вот послание прилетело на волну душевного радио. У меня дрыжики, у меня мурашки по спине. Я посмотрел на муравейники, не сижу. Ирина и уважаемый Игорь, слушайте. Дружба, человеческие отношения, человеческая энергетика намного важнее адреналина, порой, который мы не можем удержать в себе, слетает слова, о которых мы потом жалеем. Но, вы знаете, нас с детства учили волшебному слову. И родители говорили, волшебное слово – это спасибо, пожалуйста. Вот. Нет. Ребят, самое волшебное слово – это прости. Здесь, вот в этом сообщении, Игорь, я вижу, как она просит прощения. Это очень большой шаг. Это очень важно. Поэтому, ребят, сохраняйте друг друга обязательно. Цените эту дружбу, сохраняйте это как вообще самое дорогое и неприкасательное состояние ваших душ. Я почему-то уверен, что все будет абсолютно нормально, и снова дружба наладится, и снова будете улыбаться, встречаться, что-то планировать и так далее. Во всяком случае, все душевное радио со всей планеты желает вам именно этого и очень за вас переживает. Ну что, мирись, мирись! И больше не дерись. Вот такое вам от волны душевного радио. Ребят, все будет супер.
1: Бодриссимо Шоу, Бодриссимо Шоу, Бодриссимо Шоу. Утро будет!
0: И мне показалось, что я подобрал самый клевый трек для того, чтобы друзья объединились. Танцуй, веселись и смотри на мир хорошо.

0: Утка Fast News.
1: Итак, все по расписанию, все по плану. У нас утка Fast News. И я решил, что в такую темную погоду, которая главенствует, во всяком случае, в городе Минске у нас сейчас, очень пасмурно, достаточно холодно. Я слышал, как коллеги вот тут возмущались, елки. Скоро 22 июня, да, день начнет уменьшаться. А мы еще по нормальному жару даже не прочувствовали. Я еще кондиционер ни разу дома не включал. Что же это делается? Но будем надеяться, что наладится. Поэтому хочется теплых, интересных каких-то новостей. Ну и вот, например, опять же, в пропаганде человеческого отношения друг к другу. В один дождливый вечер в кофейню в Малайзии зашел бездомный мужчина лет 60. Его одежда была промокшей, он дрожал от холода. Ну и незнакомец смущенно попросил стакан горячей воды, чтобы хотя бы немного согреться. И сотрудники, кстати, не стали прогонять, выполнили его просьбу. Однако мужчина так замерз, что начал пить воду слишком быстро и обжегся. Но работники кафе сразу бросились ему на помощь. Вот читаю, казалось бы, вот это все должно быть по умолчанию. В любом кафе, в любом городе, в любой стране человеку плохо, мы помогаем. А тут, понимаете, прям целые новости. В общем, накормили его потом, горячий кофе, пирожки, все это дали. Причем анонимно, получив угощение, мужчина был искренне тронут. Ну, добрая история быстро разлетелась по соцсетям, напомнила людям вот действительно самую простую истину, которую мы, ну, как-то стали забывать, моментально нажимая на кнопки смартфона. Иногда человеку нужна не только еда или напиток, но и немного просто душевного тепла или хотя бы улыбка. Давайте начнем с того, что, ну, едет хмурый. Вот я, допустим, не могу воспринимать хмурых девчонок в автобусах. Я сразу заглядываю в глаза и улыбаюсь. А в 90% случаев убегают. Да, принимая меня за маньяка, ну, потому что выгляд-то у меня какой? Лысый, большой, накачанный, еще и улыбка так себе, да? А лицо не сильно симметричное. Но я же действую, девчонки, искренне. А бывает, что начинают улыбаться в ответ. И сразу чувствую, что ты хоть что-то в этом мире хорошего, но ты сделал. А у меня сегодня только хорошие вот такие вот теплые новости. Собаки. Ой, собаки. Способны стать для людей чем-то гораздо больше, чем просто домашними животными. Ну, это да. Я кошатник сам, но поглядываю на собак, то там преданность просто запредельная. И это, конечно, очень здорово. Они делаются нашими компаньонами. Там есть даже, хотите, это тени наши, да, собачки, эмоциональными якорями, членами семьи, выражения лиц, которых мы учимся читать почти так же ясно, как и слова. И вот тут художница-иллюстратор Виктория Дайль прославилась, научившись запечатлевать связь домашних животных, то есть собак, со своими хозяевами с помощью теплых, выразительных и нежных портретов собак, которые кажутся очень-очень личными. Ну, казалось бы, ну просто собачки. Я вам сейчас вот закончу выпуск «Утка Fast News». Кому не хватает тепла, ну давайте вот... Вот прямо сейчас. Но это настолько трогательно и здорово. Я сброшу к нам в Телеграм. «Душевный радиочат» мы называемся. Вот смотрите. Ну, вы посмотрите, сколько преданности, сколько... Ну, чего-то такого по-настоящему очень теплого в этих глазах, этих вот наших маленьких защитников, да, лохматых этих, которые грызут там тапки, перегрызают там дорогие сумки и все остальное. Но они настолько клевые и классные, что вот, ну, без умиления на все это смотреть невозможно. Если кто-то ожесточился на этот мир, ребят, приходите, вот посмотрите на эти портреты художницы, да, рисует. И просто посмотрите, сколько здесь тепла, сколько здесь преданности и сколько здесь любви. Да, я душнила, но по этому поводу буду душнить и продолжать. И снова о хорошем. Решив снять деньги с банковской карты и подъехав к банкомату, жительница, опять же, Малайзии даже не осмелилась выйти из машины. Возле банкомата стояли незнакомцы, показавшиеся автомобилистки, ну, крайне подозрительными. Но она догадалась обратиться за помощью к находившимся поблизости полицейским. Те не стали и игнорировать потенциально тревожную ситуацию и сопроводили женщину до банкомата. Ну и не только. Узнав, что дальше дама собирается заправить машину, полицейские доехали с ней до заправочной станции, убедившись, что все прошло благополучно. Опять же, ну, казалось бы, что за новость? Давайте мы расскажем о том, как в воду пукает фрик, да? Нет. Нет, волна душевного радио должна пропагандировать и по своей сути, и это искреннее желание, действительно, человеческое отношение друг к другу. Вот у меня есть случай абсолютно реальный. У меня товарищ работал ночным таксистом, это было очень давно, наверное, лет 20. И он превысил скорость ночью. Его остановили, значит, патрульные сотрудники госавтоинспекции. И мой товарищ, дабы выкрутиться, начал плести историю. Вы понимаете, говорит, у меня такое заболевание, мне нельзя голодать, и мне надо есть ровненько по расписанию. Ну, они стояли, слушали, инспекторы. Он говорит, все, вот я прям вот ехал в фастфуд, чтобы у меня не случился там какой-то инсультный приступ, там плел на ходу. Они постояли, выслушали его, говорит, мы вас понимаем, садитесь в машину. Он сел в машину, они сели в свой патрульный автомобиль, включили мигалки и сопроводили его до драйва, где, значит, фастфуд выдавался. Мой товарищ был вообще просто поражен. Но, правда, они потом... Они подъехали первыми, значит, открыли окошко, выразительно на него посмотрели. Но он, значит, купил им там по чизбургу. Ну, в общем, да. Вот такая вот история. Ну, по сути, человеческий поступок. Если бы мой товарищ действительно там... была про инсулинозависимость, там обязательно ему надо было что-то съесть. Видите, его даже сопроводились даже с мигалками. Так что вот добро спасет мир. Я не про группу, я вообще...
2: Патрисимо шоу, Патрисимо шоу, Патрисимо шоу. Утро будет. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.

0: don't touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Реклама. Оксидаторфа. Урожая много не бывает.
2: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Яблоко Red Prince 2,99 за килограмм. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,69 за литр. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая 19 и 20 июня. Яблоко Айдаред всего 2,79 за килограмм. Сахар Городийский всего 2,39 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Да, это Бодриссимо Шоу. Это бодро, это ярко, это абсолютно искренне позитивно. С верой в лучшее, да, с верой в солнце. Чтобы ему было хорошо, оно же где-то есть. Оно же где-то у нас обязательно появится. Ребят, меня зовут Дмитрий Санкович. Я продолжаю двигаться сам, продолжаю вас звать за собой. Тут очень, я смотрю, интересная такая тема, да, по поводу наших любимых питомцев. Вот я кошатник. Очень мне понравилось, Иван Марченко написал. Базовая схема. Дети выпросили, дети просили, дети получили, папа выгуливает. Ну да, это всегда так, но на самом деле не привязаться, особенно вот к собакам, это просто невозможно. Они потом, безусловно, вьют из нас веревочки. Мы ворчим по этому поводу, но все равно соглашаемся, потому что они классные. Ребята, идем вперед. Я желаю всем солнечного, доброго, самого такого по-настоящему искреннего настроения. С волной душевного радио. Добро пожаловать к нам. Мы продолжаем в следующем музыкальном часе. У меня свободный полет абсолютно. Я очень это люблю. Поэтому я передам любой очень, ну только такой, давайте, оригинальный привет. Очень понравилось мне вот «Сос-выход». Люди поссорились, и волна душевного радио помогла как-то попросить прощения. Если это нужно, тоже пишите у нас в Телеграме «Душевное радиочат». Ну и обязательно это приятная неожиданность нашей радиоволны. Если вы знаете, где звучит волна душевного радио, вы обязательно об этом расскажите. Я тоже туда ворвусь, и людям, представляете, будет приятно. Вот перебирают они, я не знаю, на овощебазе на какой-нибудь картофель. Ну, к примеру. И все и звучит там где-то, играет волна душевного радио, помогает работать. И тут раз, на эту овощебазу врывается привет, допустим, от какого-то заказчика, который только что уехал, слышал, что там волна душевного радио, и девчонки сразу воспряли и перебрали мгновенно все. Ну, к примеру, я говорю. Вот это называется приятная неожиданность Бодриссимо Шоу и душевного радио. Поэтому приходите к нам в Телеграм, душевное радиочат мы называемся. Да, и привет, привет, он сейчас мне помогает на стриме. Настя с папой Кириллом за рулем в ТикТоке. Дочь расстроилась, что я не прочел. Тут, ну, как-то очень много сегодня пишут. Поэтому, Настя, теперь тебе вот привет еще из радиоволны. Я знаю, что в Гомеле мы практически в каждом утюге звучим. Что очень приятно, другие города тоже берите пример. Поэтому, Настя, тебе огромный привет от большого лысого бешеного дядьки неуспокоенного. Ну и папе там тоже за меня руку пожми, договорились? Двигаем вперед, Electric Light Orchestra у нас. Вау, легенды!
1: Бодриссимо Шоу, Бодриссимо Шоу, Бодриссимо Шоу, Бодриссимо Шоу.

0: юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И что это? Бодриссимо! Шоу-йоу! Бодриссимо! Йоу-шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодриссимо!
1: Шоу-йоу!
0: Бодриссимо!
1: Йоу-шоу! Готов к любому повороту!
2: Утро! Будет!
3: Утро не денется, не хочет заставим, не может научим. Это мы, конечно, про наше собственное настроение. Всем привет от волны душевного радио. Микрофон Дмитрий Санкович. Я сегодня в единоличном составе в рамках «Бодриссимо» шоу. Тоже, по-моему, норм получается. Итак, друзья, идем непосредственно по нашей с вами среде. Середина рабочей, сегодня среда. Середина рабочей недели. Это же хорошо. Уже как-то крылья приподнимаются. Переподнимаются за спинами. Уже все равно, хочешь, не хочешь, хочешь. Смотришь в сторону туда, где хорошо, это, конечно, выходные и так далее. Ну и напоминаю, у нас приятная неожиданность волны душевного радио. Вы знаете, где звучит наша радиостанция. Они не догадываются, а мы им, благодаря вашей наводке, это не деньги на определенный продукт, а действие, врываемся туда нашим приветом неподдельным, абсолютно чем гордимся. Абсолютно неподдельным, не силиконовым радиооптимизмом и поднимаем людям настроение. Приходим, знакомимся с нами к нам в Телеграм, душевный радиочат мы называемся. Там вот рассказывайте там-то, там-то, на такой-то остановке, в таком-то ларьке. Ну и ларьки, наверное, уже, да, тоже в прошлое уходят. Я вспоминаю Комаровку образца 2000-2001 года. Ой, все ларьки, эти хлюпающие лужи под ногами. Эй, тоже была какая-то определенная романтика. Сказать, что я по этому поводу скучаю? Нет, ну я скучаю по ценам на Комаровке того времени. Потому что сейчас это абсолютно все по-другому. Но это ладно, это ностальгия, в конце концов, тоже иногда прорывается. Итак, душевный радиочат мы в Телеграме. Расскажите, где вы слышали, пусть даже краешком уха, но точно знаете, что...

0: то звучит волна душевного радио. Напишите, а мы там разберемся.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель. Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу. Бай.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
5: На Озон ОРОС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
6: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: еще не слышали, а теперь сейчас услышите. Ребята, важный продукт на наших семейных столах. Это, конечно, куриные яйца и глазунья под любимые хиты. Это же ж вообще что же доктор, не дай бог, прописал, да? Друзья, коллаборация, которую вообще никто не ждал. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом «Душевное радио». Ищем в магазинах «Корона Грин Юнистор», «Семь пятниц XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Нашли на полке? Не стесняемся. Фотографируем, показываем сторис в Инстаграм или присылаем нам в Телеграм-чат с хэштегом «Душевное яйцо». И у вас будет возможность выиграть фирменную термокружку. Вот то наблюдает в ТикТоке за нашими эфирами, тот видит, каждое утро мне приносят кофе в этой фирменной термокружке «Душевное радио». Там вообще, там металл внутри, там суперпластик снаружи, там надпись, которая не стирается, гравировка под горячей водой. Это настоящее произведение искусства. Делитесь теплом, ждем ваши отметки и у нас в Телеграме, ну и, конечно, в Инстаграме будем... рада. Всем яйцам яйца, написал мне Виталий. Ты долго еще один? А что, вы скучаете? Я вас заставил заскучать, Виталий. А как же мои старания по поводу козерогов постоянно? А? Да ладно, не напрашивайся на комплименты, все норм. Еще раз напоминаю, у нас в течение этого часа приятная неожиданность на волне «Душевного радио». Наш Телеграм, «Душевное радиочат» мы называемся. Расскажите, где услышали волну «Душевного радио». Там люди ж не знают, что мы про них уже знаем. И мы, когда про них знаем, мы же такое, мы же... Ну, вы понимаете. Рассказывайте об этом у нас в Телеграме. Мы двигаемся далее совсем скоро. Доктор Албан, «It's my life». Песня просто на все времена.
1: «Память в камне». Крупная компания. Гарантии, как гранит. «Память в камне» .бай.
2: Если работа, то не волк. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального Олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника, шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Душевный фестиваль возвращается. Два дня, три концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Ой, да, дайте Соника, хай выйдет, хай согрей нас усих. А? Хорошо, идем. Среда, в конце концов, на нашей любимой стране, и не только, и за пределами, везде слушают волну душевного радио, так приятно. Ну, конечно, большая степень ответственности, когда люди пишут, что это моя любимая радиоволна. И очень сложно, да, признаваться Александра Райбо. Я всегда говорю, у нас есть такие вот друзья, мы не употребляем в отношении их слово там «убежденные», «фанаты». Фанатизм – это не есть хорошо. На самом деле фанатичная преданность иногда пугает. Мы им говорим, что это золотой наш радиослушательский запас. Вот так вот, Саш, да? У вас сегодня день рождения. Очень хочется услышать привет от любимого радиоведущего. Ой, я покраснел. Подул в майку вовнутрь. Дмитрий Санкович, любимый радиоволн. Саш, ну ты знаешь. Ну да, тут в основном тебе желают здоровья, счастья, удачи, пух. Да? Саш, я всегда другого желаю. Я желаю, чтобы люди, вообще все, ну, а тебе в твой день рождения, ничего, что я на «ты», все-таки нашли свою собственную гармонию. Гармония, она, знаете, такова, когда живешь, а, без абсолютного страха, и, б, все-таки именно так, как ты всегда мечтал. Неважно где, в домике на дереве ты живешь, или, ну, в каком-то роскошном доме, и то абсолютно достойно того, чтобы этого хотеть. Так вот, Саш, я искренне желаю, чтобы в твоей жизни всегда была гармония. Гармония, она позволяет творить, вытворять, двигаться вперед и наслаждаться жизнью, которая, к сожалению, увы и ах, стопэ, я имею право это говорить, мне уже 54, достаточно скоротечно. Поэтому живи, живи с живыми горящими глазами, как я всегда говорю, с хлопающими, пусть невидимыми другим, но ощущаемыми тобой, крыльями за спиной. Вот все только это имеет значение, и люди, которые вас окружают. Никакие тряпки, там, никакие финансовые достижения значения реально не имеют, потому что, ну это просто вещи. А все самое главное лежит в области сердца и души. Поэтому я желаю, чтобы там у тебя было всегда неспокойно. Чтобы там бурлило наше сердце, как ядерный мотор. Пусть будет так. Саш, с днем рождения, любим тебя, всей радиостанции, потому что, опять же, повторюсь, вот такие люди, как ты, это золотой запас нашей радиостанции. Вот так вот, легким, ну, искренним мармеладом, пусть будет так, растекся я в финальном выходе «Бодрисимо шоу» на это утро. Завтра будем встречать четверг, рыбный день. Всех жду с нетерпением, всегда ваш Санкович. Пока, до завтра.
1: Бодрисимо шоу, бодрисимо шоу, бодрисимо шоу, бодрисимо шоу. Утро будет.
0: Ну, песенка в тему, Саш, если жить, то только в стиле рок-н-ролл.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Здравствуйте. Беларусь и Узбекистан за 10 лет увеличили торговлю товарами в 13 раз, услугами в 30 раз. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин в Ташкенте на 5-м международном инвестиционном форуме «Устойчивость инвестиций, новые горизонты, новые партнерства». Как передает Билд, глава правительства отметил, что Ташкент стал ключевым центром притяжения капитала и деловой активности в Центральной Азии. В условиях глобальной турбулентности инвестиционная устойчивость приобретает сугубо практическое значение. Главный инструмент – глубокая межгосударственная кооперация. Президентами Беларуси и Узбекистана поставлена вполне достижимая задача выйти на 2 миллиарда долларов взаимного товарооборота в течение нескольких лет. За минувшие сутки в милицию поступило более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 49 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокированы поддельные интернет-ресурсы, приостановлены расходные операции по 18 счетам, задержаны двое курьеров, работавших в интересах аферистов. Городской пикник пройдет в столичном ботаническом саду в выходные. Для любителей необычных блюд организаторы подготовят дегустационную карту. Посетители смогут попробовать освежающие напитки, разнообразную еду от итальянской до индийской кухни. На сцене выступят талантливые белорусские исполнители. Кроме того, участников ждут просмотры фильмов под открытым небом. Душевный фестиваль, грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны, ансамбля народной музыки «Беседа», группы «Балаган Лимитед», Александры Мерих, ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro, спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro, мероприятие на любой вкус нашей афиши. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте 19-21, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске 16-18, в Могилеве 17-19 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент сегодня заслушал доклад губернатора Минской области Алексея Кушнаренко. Руководитель центрального региона доложил о ситуации ВПК, социально-экономическом развитии области, а также о подготовке к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России. Основной темой доклада стала ситуация в сельском хозяйстве. Александр Лукашенко детально поинтересовался, как идет процесс заготовки кормов. Кроме того, особое внимание глава государства обратил на строительство сельхозобъектов. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин в Ташкенте поучаствовал в работе 5-го международного инвестиционного форума «Устойчивость инвестиций. Новые горизонты. Новые партнерства». Глава правительства выступил на пленарном заседании и накануне встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Как передает Белта, из Узбекистана правительственная делегация направилась в Санкт-Петербург. В Республиканском институте контроля знаний рассказали, как в бланках ответов централизованного экзамена ЭЦТ распознают спорные символы. Как пишет Белта, по словам руководителя РИКСа Дмитрия Миронова, с этого года введена дополнительная проверка отдельных бланков абитуриентов, чтобы выяснить, является ли конкретный ответ ошибкой, внесенной самостоятельно, или же это клякса, например, от ручки. Для этого используют высокоточный инструмент с 10-кратным увеличением, который позволяет детально анализировать в том числе качество написания букв и цифр из-за нестандартного почерка. Такие ситуации возникают крайне редко, примерно в одном случае из тысячи. Сегодня определятся первые участники 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу. Действующий обладатель трофея «Борисовский Батэ» на выезде сыграет против «Молодечно». Стартовый свисток прозвучит в 16:00. В 18:30 встретятся футболисты Слуцка и Минского «Динамо», а в 6 вечера на столичной арене «Стайки» пройдет поединок СКА-1938 и МЛ «Витебск». О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями и дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте плюс 19-21, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске 16-18, тепла, в Могилеве 17-19 с плюсом, в Минске дождь и плюс 16-18. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Биомедпрепараты.
4: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвел за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57. Недушный день.
5: Настроение сегодня и правда какое-то недушное. Может быть, это результат вчерашней ежечасовой смены погоды, смены настроения, смены самочувствия. Ну, выжатые мы просто как лимончики. Ну и, с другой стороны, спокойнее стали, да, немножечко умиротворённее как-то. День и таким тоже может быть. Но может, у вас совершенно другое сегодня настроение. Наоборот, хочется в путешествия какие-нибудь рвануть. Вот есть переправа уникальная через речку Пина от Пинска недалеко. Паром там вручную по тросу перевозит, перетягивает. Можно такое приключение себе устроить. Или отправиться к туровской хозяйке Елене Брониславовне за знаменитыми полюшками, клёцками. Или, может быть, вы билетики прикупили и куда-нибудь над облаками покататься на Гавайи, на остров Мауи. Там трасса такая красивая, можно проехать по ней буквально над облаками 3500 метров над уровнем моря, и дорога там проходит. Если повезет, то под вами окажутся облака, а над ними солнце. Ну, хоть увидим солнце, да? Ну, ладно, у нас есть интернет, можем хоть на картинках полюбоваться на светило, потому что пока в Беларуси шумят летние дожди, облака, белогривые лошадки и вообще столько песен написано об облачной погоде. Кстати, давайте сейчас перейдем такую перекличку песен, которые рассказывают о дождях. Вот много ли вы вспомните такого чего-то туманного, капающего, немного серого, романтичного, не обязательно грустного, правда? Ну, что-то такое, где упоминаются дожди. Можете написать в телеграм-чат душевного радио и туда же, в телеграм-чат и вообще во все соцсети можно отправлять приветы своим людям, коллегам, офисам, каким-то конкурентам тоже. Все присылайте друзьям, родным к нам в соцсети, и скоро приветы услышит вся страна.
6: Душевное радио. Слушай

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай, любимое. Проверенное.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Смесители до 30%. Ванны, душевые кабины и кухонные мойки до 20%. Мебель для ванной до 15%. Только с 15 по 30 июня. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-10-57.
6: Привет в обед на душевном радио.
7: Солнечно у вас за окном или же так накапывает какую-то мелодию дождь. Даже из этого погодного явления можно черпать вдохновение. Сейчас докажу. Попросила недавно рассказать, какие песни о дожде вспоминаются вот так вот сходу, с лету, и вы много чего прислали. И вот, например, естественно, Шуру, как же вообще забыть в его ботфортах с ярким мейком, и трусы, шуба, шапка, ушанка. Сейчас он, к сожалению, большому моему выглядит уже не так, но все равно собирает концерты, и такой он шоумен, очень яркий. Его «Летние дожди», которые отшумели, хит 98-го года, тоже у нас на слуху. А потом еще «Дождем» вдохновилась группа «Демо». Помните солистку первого коллектива Сашу Звереву? Она пела «Дождик», «Мне никто не нужен, я иду по лужам». Ну, в таком духе. Ну, или Корнелюк, тоже в репертуаре. В 92-м году у него появилась песня «Дожди». И вот эти «Дожди, дожди», «Я оставил любовь позади». Но это одна из главных композиций Игоря Корнелюка. Она только к городу, которого нет, наверное, выступает. А песня «Почему же?» диджея «Дождя». Она же завирусилась когда-то тогда, ну и сейчас. А когда-то она завирусилась благодаря популярному тот момент сайту «Топ Хит». Оттуда скачивали радиостанции свои хиты, вот, и ставили их потом в эфире. Ну и все, «Почему же?» до сих пор у нас где-то в головах. Да, он же диджей «Дождик», он же Алексей Котлов. Но он так и остался исполнителем одной песни. Поэтому и мы с вами можем черпать вдохновение легко от погоды. Но кто-то хиты создает, кто-то легендарную просто уборку в эти моменты наводит. Кто-то такой отчет сейчас напишет, не отвлекаясь на вот это летнее солнышко, на пение птиц. Правда, закрыли в окошке шторы, чтобы не мешало, и работаем. А кто-то в пути сейчас, наоборот, не жарко. В общем, вдохновляйтесь и творите сегодня что-нибудь хорошее. И жду ваши сообщения, приветы в телеграм-чате «Душевного радио».
8: Если крошка, то моя. Если радио, то душевное.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Привет в обед на душевном радио.
3: Кризис никого не щадит. Вот уже и дни рождения празднуют вместе Виолетта, Татьяна и Ольга. Написали друзья девушек, что вот эти три подруги, с которыми вот компания учится в университете, решили на выходных собрать всех своих друзей и еще однокурсников, одногруппников, общую такую компанию на свои дни рождения. В этом году они решили отпраздновать вместе. Ну, просто так получилось, что у Ольги день рождения сегодня, 17 июня, у Татьяны 19, у Виолетты 20. Что-то мне подсказывает, что это компания первокурсников, ведь не отказались от этого заманчивого предложения, потому что поначалу хочется быть удобными такими для друзей, собираться. Любая вечеринка, да. Но это для девчонок, конечно же, удобно, но, друзья, я просто уловила такую нотку растерянности у поздравляющих в Инстаграме сегодня Ольгу с праздником, потому что, ну, девушки хорошо придумали отпраздновать общий день рождения. Они сделают торт со всеми датами, вот так вот его разделят на три части и скидываются на праздник. Естественно, праздник им становится, обходится, да, как-то уже интереснее, становится более бюджетным, с большим количеством гостей, подарков, угощений. А о гостях вы подумали? Вот каково это прийти на сразу на три дня рождения? Тут на один думаешь, идти или не идти? Насколько дорог тебе этот друг, подруга? Дорог, понимаете, там виш-листы сейчас кто составляет? Сейчас же никто не приходит с палкой колбасы и букетом полевых цветов на праздник. Тут уже начинается. Мне, пожалуйста, умную колонку, такую умную лампу, сертификат туда-сюда. И вот уже думаешь. На три... Девушки, конечно, вы хорошо все организовали, но я Ольгу, Татьяну и Виолетту на всякий случай предупрежу, потому что на празднике таком классно организованном можете вы быть втроем на выходных. Либо уменьшайте количество подарков, пожеланий. Вот. И просто зовите людей хорошо с вами отпраздновать день рождения. С праздничком! Но, мне кажется, не будет скидываться на такой общий праздник сегодня Наталья Кухта, потому что ее поздравляют коллеги. Она начальник отдела организационно-кадровой работы регионной компании региональной ООО «Евроторг». Вот так вот. Вот, представляете, мне кажется, что Наталья сегодня будет хорошо встречать свой очередной 18-й день рождения. Пусть жизнь будет наполнена ароматами любимых цветов, улыбками любимых людей, искренними улыбками, теплом вот отовсюду. Пускай вам будет просто уютно находиться где бы там. Вот на складе, вот на работе, вот дома, вот в каком-нибудь загородном шикарном ресторане. Пусть везде вам будет очень хорошо с собой в первую очередь, ну и в компании приятных людей находиться всегда тоже интересно, правда? Каждый день пусть приносит только радости от самых любимых коллег. Вам поздравления. Поздравления. Ну и всех девушек и парней, у кого сегодня день особенный, день такой, который отзывается уже вот этим вот желанием внутренним получить миллионы поздравлений. Все душевное радио вас поздравляет. Аплодисменты вам дарит. Мы присоединяемся. Пускай подарки будут сегодня те самые, о которых вы мечтали. И настроение будет тем самым, которого вы хотели. Пускай ничего не испортит вот это вот желание веселиться, радоваться, загадывать желание. И очень-очень-очень хотеть, чтобы оно исполнилось. Пускай много чего хочется, и пускай обязательно из этого списка что-нибудь получится.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Синкевич, добрый день. Президент Александр Лукашенко заслушал доклад губернатора Минской области. Как сообщает Белта, основной темой доклада Алексея Кушнаренко стала ситуация в сельском хозяйстве, темпы заготовки кормов и обстановка на полях, работа по обеспечению сохранности скота, строительство современных молочно-товарных комплексов и профилакториев для телят, объем производства продукции. Что касается ситуации на полях, виды на урожай в Минской области оптимистичны. Регион рассчитывает получить не меньше зерна, чем в прошлом году. Но ставит перед собой и более амбициозную цель – выйти на уровень в 3 миллиона тонн зерна. В Брянской области России беспилотник атаковал автобус гомельской детской футбольной команды. Об этом, как сообщает Белта, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Дети направлялись из Гомеля на отдых в Геленджик. По информации местных властей, жертвой удара стала сопровождавшая детей женщина. Еще шестеро получили ранения. Среди пострадавших четверо ребят. Всех увезли в больницу. Все загородные лагеря получили официальное заключение о готовности после проверок эпидемиологов, как сообщили в Минздраве. Главная задача – создать комфортные условия, полностью исключив риски инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. Специалисты провели тщательную проверку пищеблоков, спальных корпусов, санитарно-бытовых условий, медицинских пунктов и мест досуга. Также был установлен строгий лабораторный контроль питьевой воды, качеству и безопасность питания в целом. Ученые пообещали метеозависимым белорусам месяц передышки от магнитных бурь. По их словам, солнечная активность впадает в традиционную летнюю спячку. Спокойная обстановка способствует общий спад солнечного цикла. И в ближайшие 30 дней нас ожидает геомагнитный штиль. К новостям компании. Доставка еды просто и выгодна. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске на Сливки-Бай. Порадуйте себя выгодными вкусностями. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2,76, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, дожди в отдельных районах, грозы, порывистый ветер. В Бресте 19-21, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске 16-18, в Могилеве 17-19 тепла, в Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама.
1: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
6: Доброго дня!
7: В ритме танцы, тебе некуда деваться, в ритме танцы, тебе некуда деваться, в ритме

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться.

0: Недушный день.
1: Некуда деваться. Да, не такую мотивацию я хотела бы получить, но какая есть. Может быть, да, сегодня, если вдруг какие-то острые переломные моменты у вас вклиниваются так в день, смещаются какие-то приоритеты, то, возможно, это просто испытание ради будущего. Давайте так это воспринимать. Но даже если вас съели, у вас есть два выхода, поэтому не унываем. Среда, уже середина недели, летняя середина летнего месяца нас вот так вот застала. Надеюсь, что не врасплох. Но все равно есть ощущение, что очень быстро летят эти дни летние. Работа, конечно, мешает в полную меру насладиться теплыми деньками, да и теплых денечков. Как-то особо не наблюдаем сейчас за окном. Но если вдруг у вас солнечно, мы очень-очень рады, что где-то сейчас тепло, хорошо. Нам в целом тоже хорошо, потому что мы на душевной волне, потому что даже дождливые песни вдохновляют. Вон сколько вы их отправили уже нам в телеграм-чат. Ну, знаете эту тематику, вдохновляйтесь. Есть даже любимые песни о дожде, поэтому если вдруг где-то барабанит над вами, рядом с вами, или видите, как туча приближается, просто запасаемся любимыми песнями и наслаждаемся этим днем недели. Ну и чтобы как-то разукрасить череду, много так, просто разнообразия какого-то количества серого, голубого, фиолетового из-за этих туч, может, еще какие-то грозы добавятся. В этом часе с вами сыграем в музыкальный квиз, тоже проверим музыкальную интуицию. Ну а пока жду ваши приветы в телеграм-чате Душевного радио.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
6: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Чай с мятой, ромашкой, лавандой и вообще с чем-то таким травяным. Он успокаивает нервную систему под утро лучше всего. Вот именно утром больше всего хочется спать, подольше полежать в кроватке. Действие, мне кажется, приходит успокаивающих напитков именно на утренние часы. Но они не содержат кофеина, поэтому, конечно, подходят для чаепития вечернего. Но если у вас спокойная такая обстановка на работе, можно и в обед что-то выпить расслабляющее. Но, кстати, в Азии пьют пуэр. Он тоже именно выдержанный пуэр. Молодой бодрит, а выдержанный он дает глубокое согревающее телесное расслабление. Ну, все как у людей. Молодые люди, они кипят идеями, фонтанируют. Ну, а выдержанные уже такие люди, созревшие, они знают вкус жизни, толк жизни, ценят каждую минутку и проживают ее. Ну, как хочется. Хочется баночку икры? Пожалуйста, не на праздник, а просто себе покупают. Хочется хорошей беседы, организуют все сами. Ну, еще для расслабления хорошо подходит гречишный чай. Из семян гречихи. Он тоже без кофеина, но с магнием и отлично снимает усталость. И чай с хризантемой еще в Азии пьют для успокоения. И еще добавляют лотоса лепестки и тычинки. Просто отдельно заваривают или в зеленый чай. Ну и так расслабляющее немножечко вот так прозвучало сообщение от Ириски. Так подписано в Инстаграме. Девушка любимому гипопотамчику Валере шлет привет. Гипопотамчик, потому что он на работе, он где-то там. Но гипопотут он еще скоро будет, когда вернется к вам Ириска в ваше объятие. Я так думаю, правильно? Ну и коллеги тоже приветы можно передавать. Обеденные, приятно аппетитные. Марина шлет Ольге Казакевич привет. Желает хорошего обеда. Приятного, ну и, естественно, в компании Душевного радио. Проводим время приятно, весело. Пишите нам в телеграм-чат. Ой, делитесь своими собойками. Ну, в Бресте что-то вообще творится. Ну, там и солнце, и клубника. Как хочется в Брест. Друзья, давайте мы все переедем в Брест. Там так хорошо. Ну, может, у вас тоже в данный момент все прекрасно, складывается настроение хорошее. Ну, поделитесь им тогда в нашем чате душевном.
0: Это лето. И любимая музыка

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море. О коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
3: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057. Музыкальный квиз на душевном радио.
5: Зачем откладывать на потом хорошее, если настроение сейчас появилось сыграть в музыкальный квиз? Верно? Верно. Ну и пока кто-то занимается ремонтами, парниками, кто-то личной жизнью, что тоже чудесно. Кто-то отрабатывает практику в эти минуты или едет к родителям в гости. Откуда я это знаю? Потому что вы сами пишете приветы друг другу, передаете, и мы еще продолжим ими обязательно делиться. Можете продолжать писать сообщения нам в социальные сети, в телеграм-чат, в инстаграм. Ну а сейчас мы займемся приятным. Просто разминочкой музыкальной. Три хита подготовила, один из них даже будет музыкальным, даже без слов, но почему-то уверена, вы его узнаете. Он играет у нас, вообще все эти хиты играют у нас на волне душевного радио, поэтому с плейлистом вы знакомы, он хоть и редко у нас повторяется, реже, чем где бы то ни было еще. Другие волны, нам не конкуренты. Поэтому делаем громче, узнаем хиты, и вот одним сообщением ответы мне публикуем. Три песни, три исполнителя. Хочу увидеть, кто первым пришлет правильный ответ, тот и побеждает сегодня в музыкальном квизе. Все просто. Делаем громче. Слушаем.
4: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: как обещала, один трек прозвучал без слов, но уверена, вы его узнаете. Ну что, правильные ответы уже начинают прилетать к нам в телеграм-чат. Какие вы скоростные. Но и вопросы, да, есть исполнителям, как всегда, англоязычного трека. Но когда-нибудь мы натренируемся и будем узнавать исполнителей просто с одной нот. Это моя мечта, сбыточная, я уверена. Но давайте проверим, кто сейчас пел. И не найдут свой берег реки. Кораблики Бис. Это угадали все. Queen of the Night, Уитни Хьюстон. Ой, браво всем, кто узнал актрису и певицу. Ну, а здесь все просто. Это Шура. Конечно, как же эпатажного человека не узнать. Ну и первый правильный ответ прислала, знаете кто? Надежда, Надежда Весна. Вот так вот, где я в телеграм-чате Душевного радио. Мы вас поздравляем, Надежда. Ну, а сегодня подарки у нас очень щедрые, летние. Мы дарим не только вам, но всем слушателям Душевного радио южную клубнику белорусскую по отличным ценам. Тепло выходных дней приближающихся. Настроение тоже вам вручаем, улыбку. И слушайте Душевное радио и наслаждайтесь серединой недели.
1: Музыкальный квиз на Душевном радио. Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.

0: Реклама. Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: «Горю я без тебя, словно в огне». Так уже не пишут. Да вообще, если посмотреть на правила этикета в интернете, среди молодежи именно такого, именно текстового этикета, то уже и точку в конце предложения ставить нельзя, потому что это воспринимается стороной принимающей как признак агрессии, раздражения, даже какой-то холодности, да, поэтому текст просто разрывают или какой-то эмоции закрывают, но про эмоции мы тоже как-то с вами говорили, теперь не все смайлики являются собой, тут уже тоже какие-то такие подводные есть значения, но все равно есть молодежь, которая пока только учится говорить. Недавно я была со своим крестником, тоже наблюдаю, как растет человек, ему почти 2 года, и, конечно же, что мы можем делать? Мы можем, конечно, слушать душевное радио, а можем смотреть мультики и изучать мир. И вот я для себя, например, открыла, вот неожиданно, что, оказывается, ребенок кенгуру, детеныш кенгуру, называется, я думала, кенгуренок, а он Джоуи. А детеныш северного оленя до года называется Пыжик. А новорожденный детеныш тюленя, ну как-как, конечно, Белек. И моржа тоже Белек. Вот называется. А детеныш альпаки Крия. Как вам такие названия? А детеныш птенчик Эму. Эмуленок. Вот какие теперь мы знаем. Но больше всего мне понравилось название детеныша жирафа. Не жирафенок, это разговорная речь. Теленок, так как жирафы – парнокопытные жвачные животные. У бегемотов то же самое, но больше всего меня удивило, что и у китов то же самое. Детеныша кита тоже зоологи и биологи называют телятами, теленком детеныша. А в разговорной речи китенок, да, встречается. Потому что, оказывается, китообразные относятся к группе парнокопытных. Вот так. Китообразные. И киты, и дельфины – прямые родственники парнокопытных. Более того, современные ученые даже классифицируют их вместе как кито-парнокопытные. Копытные. У них общий предок был 50 миллионов лет назад. И предки китов начали осваивать водную... Вот, среду... Парнокопытные предки китов начали осваивать водную среду обитания. Представляете? Вот. Это они ближайшие родственники. Кузены. Китообразные и бегемоты, например. Вот век живи, век учись. Ну, а мы с вами, наверное, тоже будем всегда учиться оставаться в хорошем настроении. Что бы ни происходило за окном, какой бы день недели ни пришел, какие бы новости нам ни принес, мы все равно сохраняем душевное спокойствие и хорошее настроение. Ищем вдохновение везде. Посмотрите, как сейчас красиво за окном, сколько всего цветет. Да поставьте себе букет пионов на стол, чтобы в любой непонятной ситуации прятать в них нос и понимать, как прекрасна эта жизнь.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент Александр Лукашенко заслушал доклад губернатора Минской области. Как сообщает Билд, Алексей Кушнаренко доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона. Одним из драйверов роста выступает агропромышленный комплекс. Положительная динамика также в промышленности, экспорте товаров и услуг. Растут грузооборот, торговля, есть тенденция к снижению уровня складских запасов. Важное направление работы – привлечение инвестиций в региональные проекты и сферу туруслуг. Все это направлено на создание новых рабочих мест и качественных точек роста в экономике. В Минском выставочном центре «Белэкспо» стартовала международная выставка «Национальная безопасность». Как отметил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, масштабное мероприятие служит весомым вкладом в упрощение стабильности и мира. Необходимое поступательное совершенствование системы безопасности, конструктивный диалог международного, регионального и межведомственного уровней взаимодействия и сотрудничества. Проведение подобных форумов на белорусской земле – очередной шаг к поддержанию международной стабильности и принципу, защиту которого официальный Минск всегда считал и продолжит считать своим главным приоритетом. В пункте пропуска Бенекони на белорусско-литовской границе сегодня возобновили ремонт асфальта. Как сообщили в Государственном таможенном комитете, ремонт продлится до 30 июня. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме, но возможны некоторые затруднения. Водители просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Групповой этап чемпионата мира по футболу продолжается. Накануне Франция обыграла Сенегал 3-1. С таким же счетом сегодня Австрия одолела Иорданию. Аргентина победила Алжир 3-0, а Норвегия разгромила сборную Ирака со счетом 4-1. Сегодня в 8 вечера состоится матч Португалия-Конго, и в 23:00 Англия сразится с Хорватией. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Дожди пройдут лишь по северо-востоку. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24, в Витебске и в Могилеве 19-21, в Гомеле 21-23 тепла. В Минске без осадков и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибяк. Редактор

0: Недушный день.
1: Ой, что-то хочется выпустить на волю себя в перьях, шубе, навести шума и немножко подвигаться. Но если вы тоже сейчас чувствуете пик вдохновения, то надо срочно что-то делать. Приветами обменивались в прошлом часе. Мы еще с вами музыкальный квиз сыграли. Ну а теперь на пике вдохновения, да, в обеденные часы можно прогуляться по магазинам и прикупить чего-нибудь и полезного, и красивого, и потенциально выигрышного. Потому что тут такая коллаборация у душевного радио с кобринскими яйцами. Они теперь выходят в упаковке с логотипом душевного радио. Ну, вы уже и так это знаете и присылаете нам фотографии душевных яиц в телеграм-чат с хэштегом «душевные яйца». Все в одно слово. Фотографируйте свои шикарные покупки. Можно еще и завтраки, и у вас будет возможность выиграть фирменную термокружку. По итогу месяца делимся теплом и ждем ваши отметки. Мы вообще очень рады, когда вы отмечаете нас на рыбалке, например, берете с собой приемник и интернет. Везде же душевное радио есть, где ловит интернет. Ну а потом можно вообще проследить все фазы вот этого вот рыбной такой стадии, да, жизни. Ну, после 30 обычно уже на рыбалку хочется, потом можно рыбку эту приготовить, обвалять в муке, да на маслице. И под душевное радио, в общем, отмечайте радио, когда слушаете, хэштегом «душевное радио». И в Инстаграм, пожалуйста, все выкладывайте. И будете и пахнуть карпом, и слушать любимую музыку. Ну, а для настроения хорошего мы можем в этом часе продолжить делиться приветствием.

0: секретами. Если такие появятся у нас в соцсетях, с удовольствием ими поделюсь.
1: Реклама. Оксидат торфа. Урожая много не бывает. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет!
3: С вами дуэт Лера Бернатович
4: и Артем Скороль.
3: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

0: Недушный день.
1: Уже 6 дней коллеги не перестают в перерывах говорить о главном спортивном событии этого года. Футбольное такое событие, четырехлетие даже, да, чемпионат мира по футболу уже стартовал 11 июня и продлится больше месяца, это я все услышала, узнала, завершится 19 июля на стадионе в Ист-Раттерфорде состоится финал. Ну и в целом я небольшой фанат футбола, да и вообще я люблю лучше позаниматься каким-то спортом, чем за ним следить, но вообще это событие, конечно, такое монументальное, историческое, но в целом все знания, которые у меня были в футболе, достались мне от папы, потому что я знаю, кто лучший футболист в истории, но это либо Месси, аргентинец, либо португалец Роналду, они как-то делят это первенство. Ну и я еще Пеле знаю и Марадону. То есть в целом вот в любой компании называешь эти фамилии, в компании знатоков, и уже такое впечатление человека, что-то да, понимающего в футболе есть. Можно как будто поддержать беседу. Но, девушки, чтобы вы не столкнулись вот с таким вот неудобным моментом, когда знаешь только 4 фамилии, и что вот сейчас идет этот самый чемпионат мира, я подготовила для нас топ таких важных фактов, которые нужно запомнить и в мужском коллективе вовремя произнести, чтобы впечатление произвести. Итак, чемпионат мира по футболу. Это крупнейший чемпионат мира в истории, потому что впервые там принимают участие целых 48 сборных мужских, вы представляете? И впервые чемпионат мира принимают 3 страны: США, Канада и Мексика. 11 арен. Вот так вот, 3 страны делят чемпионат. И, возможно, кто ж победит? Давайте запоминать будем. Есть, значит, уже какие-то показатели у команд. И есть где-то вот таких топовых 5 команд: Аргентина, Франция, Испания, Англия и Бразилия. Вот они, скорее всего, заберут титул победителя. Вот это мы с вами должны запомнить, зафиксировать, чтобы вовремя произнести. Но мне, конечно, понравилась команда по футболу из Конго. Такие они уже были красивые, они же даже по прозвищу получили леопарды, приехали на чемпионат в потрясающих одинаковых костюмах. Если еще не увидели, то посмотрите в интернете, как можно сразить женскую часть населения, которое хоть одним глазом, но следит за разворачивающимися событиями. Все-таки вот вы нас не убедите, никто не убедит, что одежда не важна. Впечатление точно нужно производить первое, и вообще это оно решающее. Поэтому не ленимся, наряжаемся, лето за окном. Ну и, конечно, смотрим футбол и болеем.
0: Если обнимать, то крепко. Если радио, то душевное.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай.
3: Шеринг.
1: Чатинг.
3: Стриминг.
1: Скроллинг.
3: Киссинг.
1: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Паранойя заглянула в словарик толковый «Недаля». У него такого слова нет, просто толковый словарик современный. И оказалось, что паранойя – это такое состояние, когда человек становится чрезмерно подозрительным, недоверчивым к окружающим и склонным видеть скрытые угрозы и злой умысел там, где их нет. Ну так ли? Нет. Честно, у меня иногда бывают такие состояния, и кажется, что ну к чему мы вообще идем? В будущее, конечно, не заглянуть, но можно попытаться его предсказать, что уже сделали ученые. Они посмотрели итоги 25-го года и посчитали количество детей, рожденных в разных странах мира. 132 миллиона младенцев всего появилось на свет в 25-м году, но меньше 5% в Европе. Только в Пакистане новорожденных больше, чем в Европе, и почти каждый шестой ребенок на Земле родом из Индии. Вот это да! Африка тоже не отстает. Ну, похоже, вообще-то блондины с голубыми глазами под большим вопросом в будущем окажется. Но я, как редкий вид человека, уже, да, блондинка с голубыми глазами. Я теперь понимаю, почему Маск хочет поскорее построить колонию на Марсе и куда-то далеко улететь. Разным мыслям можно поддаваться, можно, конечно, паниковать, можно, наоборот, расслабиться и посмотреть, что же из этого получится. Но главное, чтобы мы все это увидели. Поэтому чуть меньше стресса, чуть больше улыбок, чуть больше мятного успокаивающего чая в середине недели и чуть больше юмора и хороших песен вам сегодня желаю. Это был недушный день. Я, Ольга Шебека, прощаюсь с вами до четверга, а он уже завтра. Встречаемся в 12:00. Пока!

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту удара беспилотника по автобусу с детьми из Гомельской области, которые направлялись на отдых в Геленджик. Как передают Белт, об этом рассказал председатель Следственного комитета Константин Бычек. По его словам, проводится разбирательство. Белорусские следователи находятся в тесном взаимодействии с российскими коллегами и уже выбыли в Россию. Как сообщает ОНТ, из Беларуси в Брянскую область оперативно направились 3 бригады медиков, которых сопровождают сотрудники ГАИ и МЧС. После удара беспилотником в больницу доставили 7 человек, один ребенок находится в тяжелом состоянии. По предварительной информации, погибла супруга одного из сопровождавших группу тренеров. В Беларуси с 1 июля начинается прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей к школе. Как сообщили в Министерстве труда, такая выплата положена семьям с 3 и более детьми до 18 лет. При этом доход значения не имеет. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка-школьника. Выплата начнется с 1 августа. Чтобы подать заявление, нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства в Минске и некоторых районах Брестской, Витебской и Гродненской областей по месту учебы ребенка. Культурно-образовательный проект «Поезд памяти» стартует 20 июня. Состав отправится из Москвы. Торжественно встретит его на вокзале Брест-Центральный уже 21 июня. В этом году на уникальном экспрессе по городам Беларуси и России отправятся участники из стран СНГ, также представители Франции, Великобритании и США. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Дожди пройдут лишь по северо-востоку. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24, в Витебске и в Могилеве 19-21, в Гомеле 21-23 тепла. В Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Доброго дня!

0: Реклама. Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
1: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое Кикс за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.бай и по телефону 8017-388-7794.
2: Оксидат торфа. Повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа. Умножая урожай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Синькевич, добрый день. МИД Беларуси решительно осуждает атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области России. Об этом заявлении в связи с происшествием рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Руслан Воронков. Внешнеполитическое ведомство расценивает это как очередной акт терроризма против мирного населения. Беларусь требует от украинской стороны исчерпывающих объяснений. Пресс-секретарь также добавил, что в связи с трагическим инцидентом МИД обращает внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также обязательное, безусловное исключение выезда граждан зоны конфликта, боевых действий и смежных с ними регионов. В Беларуси разработали ДНК-тест, который позволяет медикам оценить риск потери беременности. Об этом рассказала директор Института генетики и цитологии Национальной академии наук Людмила Макарина-Кибак. Тест оценивает риск репродуктивных потерь на основе анализа 26 генов. В итоге эта методика позволяет медикам оперативно выработать тактику лечения для успешного вынашивания беременности. Кроме того, белорусские ученые разработали методы выявления генетических причин мужского бесплодия. С 1 июля в Беларуси вступает в силу новый стандарт финансовых услуг. Национальный банк, выступая главным регулятором, обязал все коммерческие банки внедрить антифрод-системы и начать анализ цифрового отпечатка устройств. Главная цель нововведения – создать надежный барьер на пути мошенников. При входе в систему дистанционного банковского обслуживания необходимо будет нажать кнопку разрешения доступа. В Нацбанке ответили на наиболее популярные вопросы. Например, при включении геолокации никаких проблем с расчетами карты за границей не будет, как и при замене гаджета. К цифровому счету можно допускать неограниченное количество цифровых отпечатков. А вот если не включать геолокацию, клиенты отключат от системы дистанционного банковского обслуживания. Британец первым в истории в одиночку обогнул Землю тремя способами. Джеймс Кэтчелл преодолел около 55 тысяч километров на лодке. В 2013 году он совершил кругосветку на велосипеде, а в 2019 побил мировой рекорд Гиннесса, пролетев более 44 тысяч километров на гирокоптере. По его словам, следующей остановкой может быть Марс. К новостям компании «Анатолий» доплатит суши 40 штук всего за 28 рублей на сливке «Бай», не пропусти выгоду. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льняной соломки, глины и стекла, копии, фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Дожди пройдут лишь по северо-востоку. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте 23-25, в Гродно 22-24, в Витебске и в Могилеве 19-21, в Гомеле 21-23 тепла. В Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Доброго дня.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
9: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Память в камне». Крупная компания. Гарантии, как гранит. Памятьвкамне.бай.
1: Если болеть, то за наших. Если радио, то душевное.

0: кино не будет. Электричество кончилось.
1: Благодарю за внимание.
2: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая 19 и 20 июня. Колбаса вареная «Мортадела премиум» Могилев всего 3,19 за 400 грамм. Сыр «Поставый городок» голландский премиум всего 3,19 за 150 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

mondes avec moi. Suis mes pas.

Самаринская, 8. Здесь покупают джили. Душевное радио. Слушай свое.

0: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: слушай свое.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потерялась в этих цифрах, наверное, но нету зависти, ведь это грех.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, здравствуйте. Президент сегодня заслушал доклад председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исайченко. Как передал Билд, губернатор доложил о динамике в промышленности и ситуации на крупных валообразующих предприятиях. В центре внимания также была тематика регионального развития, показатели работы в сельском хозяйстве, отдельные кадровые вопросы. Президент уделил особое внимание и подробно интересовался перспективами предприятий Могилев Химволокно и Бобруйской Белшины. Председатель облсполкома подробно доложил о состоянии дел в Шкловском районе, как примере для других районов Беларуси. Там восстанавливают агросервис и районную базу по хранению минеральных удобрений. Подробности организации поездки группы детей из Речицы Гомельской области в Геленджик рассказали Белта в Речицком райисполкоме. Всего в поездку отправились 88 человек. В том числе в автобусах находился 41 ребенок, 28 учащихся детско-юношеской спортивной школы номер 2 Речицкого района и 13 детей, которые занимаются в частной студии танцев. Некоторых сопровождали родители, часть по договоренности другие взрослые. Во время движения в районе населенного пункта Рудня Брянской области автобус был поврежден при атаке беспилотника. По уточненной информации, пострадали 8 человек, один погиб. В тяжелом состоянии госпитализирован тренер-преподаватель спортшколы, а также 6 детей с травмами различной степени тяжести. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Очередь больших грузов фиксируется только на въезд в Польшу. Около 310 фур находятся перед погранпереходом Кукурыки. Перед погранпропуском Тересполь в очереди 17 автобусов. В очереди на въезд в Литву 40 легковых авто. Компания Tesla подала документы на сертификацию своего двухместного роботакси CyberCab. По документам машина перешла в статус коммерчески выпускаемого продукта. Однако Tesla все еще не получила разрешение на автономное вождение без водителя, поэтому пассажиров роботакси пока не ездят. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Года на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков, дожди пройдут лишь по северо-востоку. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24, в Витебске и в Могилеве 19-21, в Гомеле 21-23 тепла, в Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
6: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Масло сладкосливочное «Старый Менск» 82,5% жирности, 2,59 за 160 грамм. Тунец, филе свежемороженое 8,99 за 500 грамм. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
7: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
5: вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством Ибупрофен Плюс. Ибупрофен Плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен Плюс. Движение – это просто. Реклама лекарственных препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмедпрепараты.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
7: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
8: I'll be back.
9: Каждый будний день с 17 до 18.00.
7: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: «Евроопт» снизил цены на тысячи товаров. Яйцо куриное S1 – рубль 99 за 10 штук. Вода минеральная «Дарида» газированная – рубль 49 за 1,5 литра. Каждый день выгодные цены в «Евроопт». Подробности на сайте «евроопт.бай» или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли – как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь.
6: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
7: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвелл за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
8: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Смесители до 30%. Ванны, душевые кабины и кухонные мойки до 20%. Мебель для ванной до 15%. Только с 15 по 30 июня. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
10: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Колбаски «Моравские» из птицы, полуфабрикат. Всего за 5 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 8 по 21 июня. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Ах, как хочется свою квартиру и машину! Вот бы!
2: Выиграть – это просто. Участвуйте в розыгрыше «Квартиры в Минске». Двух автомобилей и больших денег. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 50.

0: Из ЕРИП или у распространителей?
1: Светофор.
2: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
1: Светофор.
3: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая, 19 и 20 июня. Сосиски классические, птицефабрика «Дружба» всего 3,59 за килограмм. Кетчуп томатный «Махеев» всего 3,99 за 500 грамм. Хит – заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Бери с собой музыку в дорогу на душевную.

0: Земля борта.
1: Немножечко растут перегрузки, вибрации, как обычно.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый вечер. Президент Александр Лукашенко заслушал доклад губернатора Минской области. Уже на предстоящей неделе Минская область вместе со столицей будет принимать 13-й форум регионов Беларуси и России. Подготовку к этому событию Александр Лукашенко держит на личном контроле. Как сообщает Белта, Алексей Кушнаренко заверил главу государства, что центральный регион к проведению форума готов и намерен всецело воспользоваться предоставленной возможностью для демонстрации всего потенциала в самых разных сферах. Для помощи пострадавшим пассажирам автобуса в Брянской области, которые пострадали от атаки беспилотника, из Минска направлены специалисты республиканского уровня, анестезиологи, реаниматологи, детские хирурги, специалисты республиканского центра огнестрельной травмы. Об этом Белта сообщил министр здравоохранения Александр Ходжаев. По оперативным данным, один человек погиб, 8 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, получили травмы. Они находятся в нескольких больницах Брянской области. Установлен контакт между министерствами двух стран. В Брянскую область направили 3 реанимационные бригады, дополненные разными специалистами. Всего 11 человек, которые смогут оценить состояние наших граждан и принять решение о возможности их транспортировки в Беларусь. Готов вертолет медицинской службы. БГУ примет 127 абитуриентов-целевиков по 23 специальностям, из них 9 педагогические. Наибольшее количество целевых мест заявлено по специальностям правоведения, педагогические специальности, таможенное дело и журналистика. Прием документов у целевиков пройдет с 27 июня по 2 июля. Вступительные испытания для них состоятся 7, 8, 9 июля, а 10 июля заявлен резервным. Кандидатам необходимо сдать один экзамен в устной или практической форме. Итоги зачисления подведут до 12 июля. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы». А еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Дожди пройдут лишь по северо-востоку. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте 23-25, в Гродно 22-24, в Витебске и в Могилеве 19-21, в Гомеле 21-23 тепла, в Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
1: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Яйцо куриное S1, рубль 99 за 10 штук. Вода минеральная Дарида, газированная, рубль 49 за 1,5 литра. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
3: Душевное радио.

0: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
1: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением, ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годовом вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Кока-кола, классик и без сахара 4,59 за 2 литра. Шоколад молочный Nestlé 2,79 за 82 грамма. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Слышите? Это «Гриль-фест» в «Евроопт». Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангаре. Колбаски «Братвурст» из свинины, полуфабрикат. Всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 8 по 21 июня. Шашлыки зовут.
1: Подробности на «Евроопт.бай» и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего за 85 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: В хит. Теперь каждая пятница и суббота. Желтая. 19 и 20 июня. Персик. Всего 5,99 за килограмм. Мороженое лакомка сливочное. Всего 1,29 рубль за 70 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Если за краской, то в ОМА. С 16 по 28 июня скидка до 30% на краски, лаки и эмали. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: Слушай свое.
1: Всем привет, я Виктория Олешко. И вы слушаете мою песню на волнах душевного радио.
2: Мы обжигались темнотой пустых дорог. Делили ночи мы не с теми и не там.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Синкевич, добрый вечер. Президент Александр Лукашенко сегодня заслушал доклады губернаторов Минской и Могилевской областей Алексея Кушнаренко и Анатолия Исаченко. Руководитель центрального региона доложил о ситуации ВПК, социально-экономическом развитии области, а также подготовке к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России. Губернатор Могилевского региона доложил о динамике в промышленности, ситуации на крупных валообразующих предприятиях. В центре внимания также была тематика регионального развития, показатели работы в сельском хозяйстве, отдельные кадровые вопросы. МИД решительно осудил атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области России. Об этом в заявлении в связи с происшествием сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Руслан Воронков. Внешнеполитическое ведомство расценивает это как очередной акт терроризма против мирного населения. Беларусь требует от украинской стороны исчерпывающих объяснений. Пресс-секретарь также добавил, что в связи с трагическим инцидентом МИД обращает внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации въезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также обязательно безусловное исключение выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов. Холдинг «Горизонт» и производитель авто «Белджи» запустили совместный проект по развитию автомобильной электроники. В Беларуси организуют производство мультимедийных систем для автомобилей. Речь идет о панели приборов, мультимедийном дисплее и блоке управления. Как пишет SBBuy, белорусские мультимедиа-системы планируют устанавливать на автомобили модели «Белджи X50+.» На серийное производство рассчитывают выйти уже в начале следующего года. Групповой этап чемпионата мира по футболу продолжается. Накануне Франция обыграла Сенегал 3-1. С таким же счетом сегодня Австрия одолела Иорданию. Аргентина победила Алжир 3-0, а Норвегия разгромила сборную Ирака со счетом 4-1. Через час, в 8 вечера, состоится матч Португалия-Конго, а в 23:00 Англия сразится с Хорватией. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. В основном без осадков, дожди пройдут лишь по северо-востоку. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте плюс 23-25. В Гродно 22-24, в Витебске и в Могилеве 19-21, в Гомеле 21-23 тепла. В Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

0: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Незабываемые мгновения твоей жизни.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы — это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Добро пожаловать в часть. Только мыло готовьте.
1: Сам ты вами служил?
2: Да нет пока.
1: Что, косит?
2: Косит в городе.
3: Вопрос есть?
4: Я с детства на охоте писец глаз бил, чтоб шкурка целая была.
1: Да?
4: Да.
1: Тогда это полный писец. Повторить сможешь?
5: Человек человеку.
4: Кто?
5: Товарищ, друг и брат. Будем в

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. PM.by. Телефон 214. Улучшение прибыли не разыгранно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
3: level. Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Всем привет! Мы группа «Фабрика». Слушайте нашу песню на душевном радио.

Слушайте «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танц

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: Душевное радио. Доброй ночи. Душевное
1: радио. Здравствуйте, я Алексей Глызин. Слушайте мои песни на Душевном радио.